Появился вопрос: а где же носки? Переходим к отжиманиям. Примите исходное положение. Согнули руки, под кроватью нет носков. Выпрямили руки, на кровати нет носков. Согнули руки, под кроватью нет. Выпрямили руки, на кровати нет. А вот они, на стуле. Закончили упражнение. Теперь переходим к легкому бегу до балкона и прыжкам с трамплина. Утренняя зарядка.

0: Я волком бы выгрыз бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотная и доброжелательная.

0: обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в Заряде еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день с 9 до 19 в магазине «Заряд».
1: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля, копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чимальскому району.

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
1: Музыка для тех.

Алтай-ФМ Плюс. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: и жара.
1: Доброцен идти пора.
2: Нужно срочно закупаться.
0: Едем в Доброцен. Ура!
2: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
1: Доброцен. Значит, можно купить больше.

0: фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Какова история металлической пробки? Большой спрос на газированную воду вызвал необходимость разлива и последующего хранения газировки в небольшой таре. Этой тарой стали стеклянные бутылки. Однако с хранением таких бутылок возникали проблемы, так как не существовало пробки, которая смогла бы надежно зафиксировать углекислый газ в сосуде. Одни не закрывали горловину плотно, другие своим запахом или частицами портили вкусовые качества газировки. Эту проблему смог решить американец Уильям Пейнтер из штата Мэриленд, в 1892 году запатентовавший свою пробку по форме, напоминающую корону, или, как ее прозвали, кронен-пробку. Эти уникальные металлические пробки просты и дешевы в производстве. Для более герметичного закрытия и предотвращения прорыва углекислого газа между стенками сосуда и корпусом пробки в ее донышко вставляется тонкий круглый вкладыш из специального материала, как правило, бумаги или пробкового дерева. Эта прокладка также предотвращает контакт между жидкостью и материалом пробки, сохраняя высокие вкусовые качества напитка. Кроме того, внешний край пробки был гофрирован, что обеспечивало более удобное откупоривание бутылки. Кронен-пробка дошла до наших дней практически в неизменном виде.
1: Бытовые истории.

0: временно недоступен. Перезвоните позже.
1: Слушайте музыку. Ай. Ай. Ай. Ай. Ай.

Dennis Rodman. Dennis Rodman.

0: тому назад.
1: 12 июля в 1561 году на Красной площади в Москве освящен Покровский собор, известный также как Храм Василия Блаженного. В 1783 году в Петербурге создан Большой театр, получивший впоследствии название Мариинского. В 1943 году в ходе битвы на Курской дуде состоялось крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны.
0: Этот день тому назад.
2: Век коллективизации. Каждый большевик имеет право на личный радиоприемник в широкие массы.
3: Владимир Ильич был неплохим оратором, но он ничего не понимал в рекламе.
4: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
5: Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.

0: Жайте, будет вкусно.
1: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля. Копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.
2: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
3: Лучше.
4: Лучше.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: История легендарных советских духов «Красная Москва» начинается с 1913 года. Они являлись подарком для императрицы Александры Федоровны. В тот год династии Романовых исполнилось 300 лет и назывались «Сад императрицы». Местом их изготовления была фабрика «Империя Бракара», которую основал француз Генрих Бракар в 1861 году. Новый парфюм произвел фурор вначале в Москве, затем в России, а следом и в Европе. Императорские духи начали экспортировать, а самые искушенные французы гоняли за ними. Дивное сочетание бергамота, нероли и кориандра. В начальной ноте сила и чувственность ароматов розы, иланг-иланга, жасмина, следом за которыми явился ароматный шлейф из ванилина, ириса, бобов, тоника. Все это поражало французов. Появление в России людей, желающих построить новый мир, внесло свои изменения в историю духов «Красная Москва» и российской парфюмерии в целом. Так, в 1922 году у фабрики «Империи Бракара» появляется новое название – «Новая заря». А в 1925 духи были переименованы в известную нам «Красную Москву». Формула осталась прежней, изменилась только упаковка. Цвет коробки стал красно-белый и не меняется уже с 1925 года. Сад императрицы прошел 100-летний путь и оказался бессмертным.
1: Бытовые истории.

0: Настоящий хит.
1: Пока-пока, котики, мои апармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука.

0: солнце, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
0: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
1: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
2: А ты уже побывал в том ямбар на Алтае? Азиатский.

0: Фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Музыка, настроение.
2: Просыпайтесь! Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: История слуховых аппаратов насчитывает тысячи лет. Первоначально они представляли собой слуховые трубы, рожки или рупоры конической формы, которые вставлялись в ухо узким концом. По словам древнеримского врача Галена, II век нашей эры, первым идею создания слухового приспособления высказал философ Арзиген, предложивший использовать трубки из серебра. Слуховые трубки рожковой конструкции использовались людьми веками. Например, таким устройством пользовался великий русский ученый Константин Циолковский. Попытка усовершенствовать прибор была предпринята в XVI веке итальянским философом Джероломо Кардано. Основой его конструкции служил металлический котел, выполняющий роль рупора. Слабослышащий человек прикладывал к котлу палочки и с помощью вибрации распознавал речь. Собственно, слуховой аппарат создал в 1878 году немецкий инженер Вернер фон Сименс. Для усиления звука его устройство использовало электрическую энергию, как в слуховой трубке телефона. Устройство Сименса поступило в массовую продажу, но большим спросом не пользовалось. Распознаванию речи мешали многочисленные искажения. В 1899-м появился другой электрический прибор для распознавания звука. Его конструкция включала в себя угольный передатчик и батарею, но устройство было слишком массивным и дорогим, чтобы стать популярным. Потребность в минимализации прибора была очевидной. С 1952 года началось производство слуховых аппаратов, работающих на основе транзисторов. Затем началась эра компьютерных технологий.
1: Бытовые истории.

0: Зарядка. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для любовников. Начинать рекомендуется с легкой гимнастики для мозга. Для этого повернитесь к своей партнерше и... Может, Лена? Нет, не Лена. Может, Катя? Нет, не она. Может, Лариса? Да нет, Лариса блондинка. Может, Ирина? Но точно, Ирина. Закончили упражнение. Переходим к упражнению под названием «Муж вернулся раньше». Встаньте с кровати, выпрямитесь, руки по швам. Повернулись налево, нашли трусы. Повернулись направо, нашли рубашку. Повернулись налево, нащупали брюки. Повернулись направо, схватили ботинки. Закончили упражнение. Утренняя зарядка. В голове появился вопрос: а где же носки? Переходим к отжиманиям. Примите исходное положение. Согнули руки, под кроватью нет носков. Выпрямили руки, на кровати нет носков. Согнули руки, под кроватью нет. Выпрямили руки, на кровати нет. А вот они, на стуле. Закончили упражнение. Теперь переходим к легкому бегу до балкона и прыжкам с трамплина. Утренняя зарядка.
1: Этот день тому назад.
2: 12 июля в 1561 году на Красной площади в Москве освящен Покровский собор, известный также как храм Василия Блаженного. В 1783 году в Петербурге создан Большой театр, получивший впоследствии название Мариинского. В 1943 году в ходе битвы на Курской дуге состоялось крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны.
1: Этот день тому назад.
3: Век коллективизации. Каждый большевик имеет право на личный радиоприемник. Широкие массы...
4: Владимир Ильич был неплохим оратором. Но он ничего не понимал в рекламе.
5: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
6: Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.

0: Дайте, будет вкусно.
1: Фудтрак, один пункт назначения. Вкусно поесть, вкусно поесть.
2: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик 4500 рублей в час. Кран-манипулятор 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля, копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чимальскому району.
3: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
4: Вы слушаете первое радио для отдыхающих и живущих в Чимале граждан.
5: Rather be messed up than okay and boring. Liquor, I got it. Powder, I got it. I'm a headache, I'm a problem, but I can't think when I'm on one, so I stay at the party late till the morning. Rather be messed up than okay and boring.

0: солнце, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
0: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
1: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
2: А ты уже побывал в том ямбар на Алтае? Азиат.

0: фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
2: Когда мы были...

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Всем известно, что изобретателями бумаги были китайцы. До изобретения ее в Китае писали или на бамбуковых дощечках, или на шелке. Но шелк был всегда очень дорогим, а бамбук очень громоздким и тяжелым. Пока китайцы не придумали, как из бамбука сделать бумагу. Его расщепляли на тонкие лучинки, замачивали с известью, а полученную массу уваривали затем в течение нескольких суток. Процеженную гущу выдерживали в специальных ямах, тщательно размалывали специальными билами и разбавляли водой до образования клейкой кашицеобразной массы. Эту массу зачерпывали с помощью специальной формы бамбукового сита, укрепленного на подрамнике. Тонкий слой массы вместе с формой клали под пресс. Затем форма вытаскивалась из-под пресса. Оставался только бумажный лист. Спрессованные листы снимали с сита, складывали в кипу, сушили, разглаживали и резали по формату. Своим секретом китайцы не делились вплоть до 8 века, пока нескольких мастеров не захватили в плен арабы. И после этого, пусть не сразу, но началась великая бумажная эпоха.
1: Бытовые истории.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: тому назад.
1: 12 июля в 1561 году на Красной площади в Москве освящен Покровский собор, известный также как Храм Василия Блаженного. В 1783 году в Петербурге создан Большой театр, получивший впоследствии название Мариинского. В 1943 году в ходе битвы на Курской дуге состоялось крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны.
0: Этот день тому назад.
2: Век коллективизации каждый большевик имеет право на личный радиоприемник в широкие массы.
3: Владимир Ильич был неплохим оратором, но он ничего не понимал в рекламе.
4: Реклама на радио очень эффективна, очень выгодна. Выбери радио.
5: Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.

0: будет вкусно.
1: И футрака один пункт назначения. Вкусно поесть, вкусно поесть.
2: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик 4500 рублей в час. Кран-манипулятор 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля, копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.
3: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2. В эфире «Алтай-ФМ». Красногорский район 101,1 FM. Чемальский район 102,4 FM.

0: Новости рекордов. Самый продолжительный секс зафиксирован между гражданином Кукуевым и коробкой передач от его автомобиля ВАЗ-2105. Забелявы их!
1: Дашенька, а что ты ешь на завтрак?
2: Макароны.
1: А на обед что ты ешь?
2: На обед? Макароны.
1: Ну хорошо, а на ужин что ты ешь?
2: Тоже макароны.
1: Ну ладно, бог с ними, с макаронами. А куда ты ходишь? Что делаешь?
2: В туалет. Меня там тошнит.

0: Сержант, мне бы пару яиц и доброе слово.
1: Хорошо. Вот, пожалуйста, у вас и два яйца.
2: А доброе слово?
1: Доброе слово, пожалуйста. Не ешьте эти яйца.
3: Существует очень хороший способ, чтобы связаться по телефону с любым самым недоступным человеком. Звонит, скажем, в приемную министра. Секретарь спрашивает, мол,
4: кто это звонит?
3: А ты говоришь так грозно. Передайте ему, что звонит муж, и он знает чей.
5: Алло, алло. Я звоню, но не слышу ответа.
4: Кто

0: А ты для меня за кем-нибудь ухаживал?
1: Ухаживал? В деревне за скотиной?

0: солнце, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
0: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
1: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
2: А ты уже побывал в том ямбар на Алтае? Азиат.

0: Ямбар, фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
2: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
3: Слышали про жидкую бумагу? Ее изобрела американка Бет Несмит Грэм. Она была не очень хорошей машинисткой. И часто приходилось перепечатывать целые страницы текста из-за одной маленькой ошибки, поскольку используемые на тот момент углеродные ленты не могли исправлять ошибки. Однажды Грэм наблюдала, как рабочие наносили праздничный рисунок на окна банка, в котором она работала. Она заметила, что когда они ошибались, они просто наносили еще один слой краски сверху, чтобы закрыть ошибку. Увидев это, она решила, что сможет применить эту идею в своей работе. Используя свой блендер, она смешала краску на водной основе с красителем, который использовался в ее печатной машинке. Получившуюся смесь она взяла с собой на работу, и ей удалось незаметно при помощи тонкой акварельной кисти исправить все ошибки в напечатанном ею документе. Вскоре и другие секретари стали требовать этот продукт, который Грэм выпускала на собственной кухне. Увы, она была уволена с работы за трату большого количества времени на распространение своего товара, который она назвала «Нет ошибкам». Однако, будучи безработной, она смогла усовершенствовать свой продукт, переименовать его в жидкую бумагу и получить на нее патент в 1958 году. Хотя пишущие машинки были заменены на компьютеры, многие люди до сих пор пользуются белой жидкостью – корректором.
1: Бытовые истории.

0: Чимали час дня.
1: Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

0: назад.
1: 12 июля в 1561 году на Красной площади в Москве освящен Покровский собор, известный также как Храм Василия Блаженного. В 1783 году в Петербурге создан Большой театр, получивший впоследствии название Мариинского. В 1943 году в ходе битвы на Курской дуде состоялось крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны.
0: Этот день тому назад.
2: Ведь коллективизации каждый большевик имеет право на личный радиоприемник в широкие массы...
3: Владимир Ильич был неплохим оратором, но он ничего не понимал в рекламе.
4: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
5: Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.

0: Жайте, будет вкусно.
1: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля, копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.
2: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103 и 2.

0: Новости рекордов. Самый продолжительный секс зафиксирован между гражданином Кукуевым и коробкой передач от его автомобиля ВАЗ-2105. Забелявай их!
1: Дашенька, а что ты ешь на завтрак?
2: Макароны.
1: А на обед что ты ешь?
2: На обед? Макароны.
1: Ну хорошо, а на ужин что ты ешь?
2: Тоже макароны.
1: Ну ладно, бог с ними, с макаронами. А куда ты ходишь? Что делаешь?
2: В туалет. Меня там тошнит.

0: Официант, мне бы пару яиц и доброе слово.
1: Хорошо. Вот, пожалуйста, у вас и два яйца.
2: А доброе слово?
1: Доброе слово, пожалуйста. Не ешьте эти яйца.
3: Существует очень хороший способ, чтобы связаться по телефону с любым самым недоступным человеком. Звонит, скажем, в приемную министра. Секретарь спрашивает, мол,
4: кто это звонит?
3: А ты говоришь так грозно. Передайте ему, что звонит муж, и он знает чей.
5: Я звоню, но не слышу ответ.

0: Ты для меня за кем-нибудь ухаживал?
1: Ухаживал? В деревне за скотиной?

0: солнце, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
0: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
1: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.

0: Бавьян бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
2: Слушайте музыку.

0: Обиву. Мне.
1: Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Чимали 3 часа дня.
1: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Что такое лавовая лампа? Это декоративная вещь, состоящая из прозрачного сосуда цилиндрической формы, заполненного бесцветным маслом и парафином, имеющим частичную прозрачность. В нижней ее части располагается лампочка подсветки, которая освещает сосуд и нагревает его. При нагреве парафин отдельными капельками различных размеров устремляется вверх через слой масла, создавая таким образом эффект движения лавы. Принцип действия лавовой лампы основан на физических свойствах парафина, который при нагревании становится легче, чем масло, и всплывает наверх. Изобрел лавовую лампу в 1963 году английский ученый Эдвард Крейвин Уолкер. А спустя 5 лет он запатентовал свое изобретение. Свое устройство автор назвал «Астро». Впервые лавовая лампа была представлена на всеобщее обозрение на ярмарке, которая проводилась в 1965 году в Брюсселе. Сейчас эти декоративные светильники выпускаются по всему миру, но принцип их работы остается неизменным. Масло, парафин и лампа.
1: Бытовые истории.

Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире 8-923-663-103-2.

0: В эфире лотерея «Счастливый случай». Поздравляем! Вы выиграли в лотерею девушку-цыганку. Если вы не заберете приз в течение 2 недель, мы пришлем вам весь табор.
1: В больницу привозят человека с черепно-мозговой травмой. Сестра поспешно заполняет карту и спрашивает.
2: Фамилия и имя, отчество ваше?
3: Ивашкин.
2: Ивашкин?
3: Юрий.
2: Феофанович. Возраст?
3: 42.
2: Ага. Женаты?
3: Нет, это я под машину попал.

0: папаша лупит сына. Вася, надо было меня позвать, прежде чем ребенка-то убить.
1: Так вот.
0: Ничего, тебе я вечером морду набью. А тебе? В эфире рубрика «Это интересно».
2: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что если смешать лук и горох и съесть это, то в результате получится слезоточивый газ. Слезоточивый газ.
3: Громче, пожалуйста.
4: В прошлом году она послала свою фотографию в клуб одиноких сердец.
5: Ага, и чё?
4: Они прислали ее обратно и написали, что они не настолько одиноки.
6: Танцуем, девочки, танцуем.
7: В Чимале 15 часов 30 минут.
8: Реклама.

0: жара!
1: В Доброцен идти пора.
2: Нужно срочно закупаться.
0: Едем в Доброцен! Ура!
2: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
1: Доброцен. Значит, можно купить больше.

0: без нельзя. Улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-ям-бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
2: Радио, где все первые среди равных.

Идешь пешком, нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

Дом, где встретились на углу, я забыть уже не смогу. Свет фонарный, сжигая мглу, тебя обнимает. И спустя эти много зим мы, как прежде, вдвоем стоим. Снег ложится к ногам твоим.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Однорукими бандитами раньше традиционно называли механические игровые автоматы, где игра запускалась специальным рычагом. Правила игры были просты. При выпадении одинаковых символов на барабанах играющий получал деньги. Название «Однорукий» появилось из-за рычага, ну а бандит за то, что народ просаживал все свои средства. Аппарат был создан немцем Чарльзом Феем в 1895-м. Механик и инженер из Сан-Франциско назвал его «Колоколом независимости». Автомат стоял в известном заведении города и принимал 5-центовые монеты. Выиграть можно было до 50 центов. Модели «Феи» имели 3 барабана по 10 символов – подковы, колокола и карточные масти. Барабаны крутились независимо. Наибольшее вознаграждение полагалось за выпадение 3 колоколов. Следующей ступенькой в развитии однорукого бандита стала система джекпота. В 1930-м производитель Jennings выпустил автомат Jackpot Bell, где ручку заменили кнопкой. Спустя 36 лет производитель Bally разработал автоматическую выдачу призов с помощью монет, падающих в спецподдон. Механический аппарат, рычажный или кнопочный, имел 3 барабана и от 1 до 5 линий. Результат игр зависел от удачливости человека, символы выпадали случайно. Первые машины отличались от видеослотов большими выигрышами и меньшим количеством выпавших комбинаций.
1: Бытовые истории.

0: назад.
1: 12 июля в 1561 году на Красной площади в Москве освящен Покровский собор, известный также как храм Василия Блаженного. В 1783 году в Петербурге создан Большой театр, получивший впоследствии название Мариинского. В 1943 году в ходе битвы на Курской дуге состоялось крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны.
0: Этот день тому назад.
2: Век коллективизации. Каждый большевик имеет право на личный радиоприемник. Широкие массы...
3: Владимир Ильич был неплохим оратором. Но он ничего не понимал в рекламе.
4: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
5: Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, это были самые яркие новинки от молодых артистов. Но один трек я хотела вам показать отдельно. Дело в том, что эта песня собрала фантастическое количество лайков в вашем голосовании ВК и получила приз зрительских симпатий июня. А такую победу мы не могли оставить незамеченной. Встречайте Владимира Алексеенко, который выступает под псевдонимом Аспирин. И его модный, лиричный, яркий трек «Сон».

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: А в нашем звездном лайнапе сегодня участники группы Филатов и Кэрос со своим хитом «Среди счастливых людей». 100 тысяч эфиров, миллионы стримов в интернете и 9-я позиция в нашем чарте сегодня.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами Настя Негода, программа Топ-хит-чарт и лучшие хиты и новинки недели. И прямо сейчас я хочу представить вам еще одну неожиданную звездную коллаборацию. Баста и Полина Гагарина записали совместку, где Василий Вакуленко в куплетах читает рэп, а Поля звонко поет в припевах. Трек сделан под жесткие гитарные запилы и звучит необычно для радиоэфира, но уже встал в ротацию на десятки станций, включая и федеральные. Так что встречайте его и в нашем чарте. Феникс, Баста и Полина Гагарина.
0: Восьмое место.
2: Он жил в городе бетонных коробок, лишенный души, словно робот, где пепел и пыль накрывают дороги туманом сильнее, чем Лондон, где воздух густой и тяжелый, как будто горит сигарета без фильтра, и масса безликих людей, ни тени улыбки, ни имени в титрах. Когда не видно солнца, к небу никто не поднимет взгляда, и ночью дым прячет звезды, как вор бриллианты в городе пробок, где нам ничего не светит, кроме холодного света неона. Надежда первая ушла, оставив нас наедине с леденящей болью. Я

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Ну и, наконец, еще одна новинка, на этот раз от Андрея Звонкова. Летняя лирическая баллада, в которой сочетаются поп, хип-хоп, фортепиано и живые скрипки. Новый трек Андрея называется «Невероятно», играет уже на 50 станциях и вот теперь впервые звучит в нашем хит-параде.
0: Седьмое место.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, наш следующий трек, как мне кажется, может стать одним из самых крутых хитов 2026 года. В этой песне есть все. Тепло дворовых игр, звук кассетного магнитофона, первые мечты о будущем и та самая искренность, которую мы часто теряем с годами. Автор этого трека Мари Краймбрери, артистка, которая по итогам года может быть признана лучшей российской артисткой в музыкальном эфире. Сложится ли у Марины победный пазл, мы узнаем в конце года. А прямо сейчас встречаете ее новый хит «Ты помнишь?».
0: Шестое.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, привет всем, кто присоединился к нам только что. С вами Настя Негода и программа «Топ Хит Чарт», в которой мы подводим музыкальные итоги недели и слушаем совсем новые хиты. И сейчас наступила очередь целой серии звездных новинок, которые были выпущены буквально на днях. Тут у нас и Дмитрий Маликов, и Галибри, и Степан Рудницкий из группы НЛО, и Наталья Подольская с Региной Тодоренко. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на tophit.ru, в группе «Топ Хит» во ВКонтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Именно от вас зависит судьбы новых песен и, конечно, их исполнителей. Поехали! Заберу тебя в июль, Дмитрий Маликов.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, нашу звездную пятерку открывает сегодня Лера Биарвуль с песней «Феникс». Это уже второй по счету «Феникс» в нашей программе. Первый принадлежал Басте и Полине Гагариной, но это вы, конечно, помните. В отличие от новинки Басты, «Спори», «Феникс», «Биарвуль» — это уже состоявшийся суперхит. Трек в топ-3 интернет-чарта России, в топ-20 радиохитов. Ну а в нашем хит-параде сегодня «Биарвуль» и ее «Феникс» на пятой позиции.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Артисты Джонни и Федук только что запустили в ротации совместный трек с характерным названием «Лето». И я вам скажу, что это лето набирает обороты в эфире с огромной скоростью. Сегодня трек вошел в топ-20 самых ротируемых на радио хитов. Но что будет завтра, мы узнаем через неделю. Но в нашем хит-параде слушать этот хит мы будем прямо сейчас. «Лето», Джонни и Федук. Встречайте.
0: Четвертое.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Друзья, нашу бронзу сегодня забирает «Елка». В апреле Лиза представила свой новый трек «Проще», который набрал уже более 300 тысяч эфиров на радио. И теперь встречайте «Елку» и ее «Проще» в эфире нашего чарта.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами Настя Негода, и сегодня вторая строчка нашего чарта уходит в коллаборации Мота, Пчо и Виктора Вавилова, которые выступают под псевдонимом By India. Их лирический трек «Шаде» продолжает возглавлять одновременно и радио, и интернет-чарты России. И тем не менее, они только вторые. Тоже в таком случае сегодня займет первую строчку нашего хит-парада. Об этом мы узнаем совсем скоро, буквально через несколько минут. А пока слушаем и танцуем под «Шаде».
0: Второе место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Ну а золото у нас сегодня уходит Тане Ткачук и ее фантастической группе «Моя Мишель». Трек «На малиновой луне» превысил планку в 300 тысяч радиоэфиров и на этой неделе возглавил сводный российский радиочарт. Я думаю, что по итогам года он будет номинирован как лучший хит с женским вокалом. Что ж, подождем до ноября и все узнаем. А прямо сейчас я поздравляю группу «Моя Мишель» с золотом топ-хит-чарта и включаю трек «На малиновой луне».
0: Лидер топ-хит.

0: друзья, группа «Моя Мишель» завершила наш сегодняшний выпуск. Весь последний час с вами провела я, певица, радио-телеведущая Настя Негода в компании с самыми популярными российскими артистами и их хитами. Спасибо, что вы были все это время вместе со мной. Не забудьте настроиться на нашу волну ровно через неделю. Я же с вами прощаюсь, желаю здоровья, мира, любви и, конечно, только самой лучшей музыки в наушниках. До встречи в новых выпусках программы и, конечно, на моих концертах. Пока-пока.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП-ХИТ-ЧАРТа ровно через неделю.
2: Новинка этой

0: Я волком бы выгрыз за бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд».
4: Предлагаю

0: Покажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире 8-923-663-103-2.
1: Слушайте музыку в оригинале. Не покупайте суррогаты.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В Чемальском районе в понедельник, 13 июля, ожидается переменная облачность, без осадков. Ночные температуры составят от 13 до 14 градусов тепла, а днем до плюс 27. Атмосферное давление пониженное и составит 720 миллиметров ртутного столба. Ветер северный от 5 до 9 метров в секунду. В Красногорском районе в понедельник ночью плюс 13-15, днем до плюс 28, без осадков.
0: Информация предоставлена сайтом ismeteo.ru.
2: Реклама.

0: без нельзя. Улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-Ям-Бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Лето, солнце и жара.
2: В Доброцен идти пора.
3: Нужно срочно закупаться.
1: Едем в Доброцен. Ура!
3: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
2: Доброцен. Значит, можно купить больше.

0: приезжайте, будет вкусно. Три фудтрака, один пункт назначения. Вкусно поесть, вкусно поесть.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Каждая женщина в душе остается девочкой, которая мечтает о самой красивой кукле в мире. Для многих такой стала знаменитая кукла Барби. Бренд Барби впервые появился в 1959 году в США. Идея создать куклу, обладающую внешностью взрослой девушки, пришла в голову Рут Хендлер, создательницы Барби, совершенно случайно. Обратив внимание на интерес своей дочери к бумажным взрослым куклам, Рут Хендлер решила создать совершенно новую игрушку, не похожую на остальных. Она приобрела права на куклу Лили, героиню откровенных комиксов, и видоизменила этот образ, адаптировав его под детскую аудиторию. Новая кукла получила имя Барби в честь дочери Рут Хендлер, Барбары. Так появился бренд Барби. Не преувеличивая, можно сказать, что на сегодняшний день слова Барби и блондинка едва ли не являются синонимами. Однако первая кукла Барби была брюнеткой.
1: Бытовые истории.

ферма, тільки я вас оставляв, я уже скучав, чав. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука-пицца.

0: этикет, надо подкрепиться, жалко же копиться.
1: В эфире Алтай-ФМ. Красногорский район, 101.1 FM. Чимальский район, 102.4 FM.

Музыка жизни.

0: товарищи, век коллективизации. Каждый большевик имеет право на личный радиоприемник. Широкие массы...
1: Владимир Ильич был неплохим оратором. Но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.

Остановку. Та самая чайная. В Усть-Семе это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире 8-923-663-103-2.

Я ж из бани и очень чистый. Из домов своих вышли люди. Эй, ребята, ну не пылите, а мы им улица здесь новая будет.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В Чемальском районе в понедельник 13 июля ожидается переменная облачность, без осадков. Ночные температуры составят от 13 до 14 градусов тепла, а днем до плюс 27. Атмосферное давление пониженное и составит 720 миллиметров ртутного столба. Ветер северный от 5 до 9 метров в секунду. В Красногорском районе в понедельник ночью плюс 13-15, днем до плюс 28, без осадков.
0: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru.
2: Реклама.

0: бар, фудтрак паназиатской кухни.
1: И жара!
2: В Доброцен идти пора.
3: Нужно срочно закупаться.
1: Едем в Доброцен! Ура!
3: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
2: Доброцен. Значит, можно купить больше.
4: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
5: Раз, два, три, четыре, три, четыре в этом мире. После дня приходит вечер, я иду к тебе навстречу. Раз, два, три, четыре, три, четыре в этом мире. После дня приходит вечер, я иду к тебе навстречу.

Дорогие друзья, приветствую вас. Я автор песен-исполнитель, заслуженный артист России Борис Шварцман. Слушайте мои песни в Республике Алтай в эфире Алтай FM. И будьте максимально здоровы и счастливы.

окружен. Твердо знаю, где бы я ни был, в жизни радость ли беда. Этим солнцем, этим небом поделюсь с тобой всегда. Мы сегодня снова вместе.

рассвет, как огонь под кожей, я вернусь к тебе, потому что никто не сможет заменить мне Катунь и Алтай мой родной.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В Чемальском районе в понедельник 13 июля ожидается переменная облачность, без осадков. Ночные температуры составят от 13 до 14 градусов тепла, а днем до плюс 27. Атмосферное давление пониженное и составит 720 миллиметров ртутного столба. Ветер северный от 5 до 9 метров в секунду. В Красногорском районе в понедельник ночью плюс 13-15, днем до плюс 28, без осадков.
0: Информация предоставлена сайтом isметео.ру.
2: Реклама.
1: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: танцы, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
2: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
1: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
3: А ты уже побывал в том ямбар на Алтае? Азиатские блюда...

0: фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
2: Слушайте музыку.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Ксерокс от ксерит ксерить. Сейчас слово ксерокс настолько хорошо прижилось в русском языке, что даже стало видоизменяться. Само же название ксерокс произошло от названия торговой марки. В 1947 году корпорация ксерокс приобрела патент на изготовление копировального устройства, которое изобрел Честер Карлсон. Само устройство Честер предложил назвать ксерокс от процесса копирования – ксерография, что буквально в переводе с греческого означало «пишущий сука». Аппараты, которые производила компания ксерокс, были значительно лучшего качества, чем все остальные. И именно поэтому вытеснили другие торговые марки. Из-за доминирования компании на рынке подобных устройств бренд превратился в имя нарицательное. В Англии название не прижилось, а вот русский язык, в котором ксероксы назывались ксероксами еще со времен первого появления в СССР, это в 70-е годы прошлого столетия, слишком хорошо освоил название бренда, превратив его в имя нарицательное. Компания даже пыталась производить политику искоренения этого слова в России. Ксерокс – это ксерокс. Ксерокс – не только ксерокс. Но этот не совсем понятный слоган не приобрел известности. И в России словом «ксерокс» называют любой копировальный аппарат.
1: Бытовые истории.